0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. На Южном Урале системно обновляют учреждения культуры в рамках народной программы «Единой России». Один из ярких примеров – дворец культуры «Железнодорожник» в Златоусте. Реконструкция здания началась в 2019 году. Строители полностью обновили фасад, внутренние помещения и благоустроили прилегающую территорию, рассказал губернатор Алексей Текслер в своем канале «МАКС». Центром обновленного дворца стал просторный зрительный зал с большой сценой. Здесь теперь проходят концерты, спектакли, городские мероприятия. Также оборудовали репетиционные кабинеты, где артисты готовят свои номера. Южно-Уральский госуниверситет занял 42-е место в рейтинге лучших вузов России 2026 года по версии агентства RAEX. За год учреждение поднялось в списке на одну позицию. Лидерами вновь стали МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана и МФТИ. В Челябинском доме архитектора 18 июня стартует новый проект советской неоклассики архитектурной эпохи, которая пришла на смену конструктивизму. Выставка продлится до 30 июня. На первом этаже экспозиции разместят материалы об элементах стиля и нереализованных в городе проектах. Второй этаж полностью посвятят работе архитектора Федора Серебровского. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 29 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. 100 FM.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: С 19 по 21 июня на живописной поляне у села Димарино в Пластовском муниципальном округе развернется один из крупнейших фестивалей страны – 32-й Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Здесь соберутся более 400 мастеров-ремесленников и десятки фольклорных коллективов, чтобы сохранить и приумножить народные традиции. Гостей ждет яркая концертная программа, увлекательные мастер-классы, аутентичные народные гуляния, ярмарки и еще множество сюрпризов для гостей. Каждый найдет занятие по душе. От хоровода до гончарного круга. От частушек до мастер-класса по банному парению. Встречаемся на Бажовке.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: «Юкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов, студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области проведут мероприятие в День памяти и скорби 22 июня. Возле мемориалов будут организованы возложения цветов, и в учреждениях культуры и образования пройдут тематические мероприятия, сообщила пресс-служба областного правительства. Важная часть Дня памяти и скорби – общероссийская минута молчания. Ролик, посвященный акции, начнется 22 июня в 12:14 по московскому времени. Все желающие смогут присоединиться к мероприятиям, чтобы сохранить память о героизме народа в годы Великой Отечественной войны. Компания «Уралдорстрой» должна выплатить Министерству дорожного хозяйства и транспорта региона области более 76 миллионов рублей. Такое решение принял арбитражный суд в январе, и теперь его подтвердил апелляционный суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Подрядчик ремонтировал дорогу Фершен-Пенуаз-Париж-железнодорожная станция «Джабык». Компания использовала дешевые материалы, которых не было в смете. Суд встал на сторону надзорного ведомства. Кроме основной суммы, с подрядчика взыскали еще 24 миллиона рублей. Проценты за пользование чужими деньгами. Континентальная хоккейная лига представила календарь на регулярный чемпионат нового сезона. В нем все команды проведут по 68 матчей. Челябинский «Трактор» откроет чемпионат 5 сентября гостевым поединком с действующим чемпионом КХЛ Ярославским «Локомотивом». С ним же черно-белые 15 сентября проведут и первый домашний поединок сезона. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 29 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир завтра в 11:00 на ОТВ. Урал-1 на сайте 1obl.tv. Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске в Екатеринбурге установили памятник Алексею Балабанову, и Аня Тейлор-Джой сыграет в «Охоте на Голлума». В Екатеринбурге у Дворца молодежи открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. На церемонию пришли сотни местных жителей, а также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, режиссер Никита Михалков и помощник президента России Владимир Мединский. Скульптура весом 10 тонн представляет собой трамвайный вагон, в котором сидит Балабанов. Такие вагоны часто встречались в фильмах режиссера. Размеры памятника позволяют свободно ходить внутри и рассматривать композицию. Во время открытия за памятником установили большой экран, на котором транслировали кадры из фильмов Балабанова. Это создавало впечатление, что автор путешествует через свои картины. О планах установить в Екатеринбурге памятник Балабанову стало известно в сентябре 2024 года. В мае 2025 из 58 представленных на конкурс вариантов выбрали эскиз памятника. Победила работа Мейрама Баймуханова.
0: Exclusive News.
1: Аня Тейлор-Джой сыграет в фильме «Властелин колец. Охота на Голлума». Об этом пишет Variety. В проект уже вошли Кейт Уинслет, Джейми Дорнан и Лео Вудл. Как пишет Deadline, Аня Тейлор-Джой сыграет Сирен. Это Альфийка Синдар из «Лесного королевства», агент короля Трандуила. «Охота на Голлума» выйдет в прокат 17 декабря 2027 года. Сюжет будет разворачиваться между событиями «Хоббита» и «Властелина колец». Режиссер фильма Энди Серкис, который также вернется к роли Голлума. В главных ролях Иэн Маккеллен, Гэндальф, Элайджа Вуд, Фродо и Ли Пейс, король Трандуил.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир завтра в 11:00 на ОТВ. Урал-1. На сайте 1obl.tv. Для детей старше 16 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: Let's go.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 32-й Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества – один из главных летних брендов Южного Урала. С 19 по 21 июня на поляне у села Димарино Бажовка вновь соберет гостей, предложив насыщенную программу на десятках площадок. Гостей ждут 12 национальных подворий в уральском поселении. В мастеровой слободе творческие акции по росписи, ткачеству, вышивке и лоскутному шитью. На Красной Горке пройдут мастер-классы от народных умельцев, от берестяной птички до башкирской куклы, а также конкурсы керамистов и художников. Калачный ряд и раздолье порадуют ярмарочными товарами. Вход на фестиваль свободный. Приходите всей семьей. Будет колоритно, звонко и по-уральски щедро. Встречаемся на Бажовке.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Польша, Литва и Франция начали тактические учения недалеко от границы с Россией. Маневры получили название «Отважный кабан». По данным Объединенного командования польских вооруженных сил, в них примут участие 10 тысяч военнослужащих, преимущественно из 16-й механизированной дивизии армии Польши, а также армейских подразделений Литвы и Франции. В учениях, которые пройдут с 16 по 26 июня на полигоне, находящемся в 70 километрах от границы с Калининградской областью,

0: будут задействованы 600 единиц техники, в том числе танки и боевые машины. Netflix купил права на показ еще двух сезонов сериала «Маша и Медведь». Информацию распространило издание Deadline. Кроме того, стриминговый сервис продлил соглашение на показ предыдущих 7 сезонов, а также спин-офф анимационного проекта «Сказки Маши» и «Страшные сказки Маши». Говорится в публикации. В рамках договоренности российский мультсериал на платформе Netflix будет доступен зрителям почти в 100 странах, включая США, Канаду, Францию, Португалию, Японию и Южную Корею. В России участились случаи хищения данных через фейковые аккаунты знаменитостей. По данным МВД, кибермошенники взламывают страницы блогеров или создают их точные копии, чтобы продвигать поддельные инвестиционные проекты. Они используют фальшивые скриншоты и отзывы, убеждая подписчиков вложиться в выгодные схемы, а на деле крадут логины, пароли и деньги со счетов. Центральный банк регулярно выявляет такие ресурсы. Два исторических рекорда установил Лионель Месси на чемпионате мира по футболу 2026 года. Нападающий сборной Аргентины стал первым футболистом, сыгравшим в 6 мировых первенствах. Помимо этого, в матче против Алжира Месси обновил рекорд чемпионатов мира по количеству проведенных игр. Теперь на его счету 27 подобных встреч. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.
2: It's really not important.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лайфой. Бестселлер. На Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: С 19 по 21 июня Димаринская поляна превратится в центр народного веселья. Здесь пройдет 32-й Бажовский фестиваль народного творчества. Три музыкальные сцены обеспечат праздничное настроение. А на семейной площадке «Веретень» гостей ждут хороводы, молодецкие забавы и игровые программы на любой возраст. С наступлением темноты начнется главное волшебство – иммерсивный ночной спектакль «Мистериум Бажов. Путь каменных сказов». От театра игр и путешествий из Садки. Берите семью и друзей, будет шумно, душевно и совсем не скучно. Встречаемся на Бажовке.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске бивар с автографом Николая II выставят на аукцион. И россияне отдают предпочтение партнерам, которые смотрят фильмы Тарантино, Рязанова и Гая Ричи. Аукционный дом «Литфонд» 18 июня выставит на торги кожаный бювар с фотопортретом императора Николая II и его автографом. Об этом сообщает ТАСС. Стартовая цена – 700 тысяч рублей. Бювар объединил уникальные свидетельства из жизни императорской семьи Романовых периода 1890-1920-х годов. Например, авторский отпечаток фотографии Николая II в мундире капитана первого ранга гвардейского экипажа. В состав флота также вошли официальный портрет императрицы Марии Федоровны 1881 года, который сделал фотограф Пазетти, а также открытка с изображением великой княжны Ольги Александровны с первым супругом Петром Альденбургским. На аукционе также представят другие редкие издания и архивные материалы. Среди них сборник Николая Клюева с развернутым автографом, первое издание «Камня» Осипа Мандельштама, новогодние открытки художника-авангардиста Льва Юдина и собрание сочинений Николая Островского из библиотеки Александра Бенуа.
0: Exclusive News.
1: Для большинства россиян совпадение предпочтений в кино и режиссерах остается важным фактором, по которому определяется совместимость. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр «Кион» и дейтинг-сервис «Мамба». Согласно данным исследования, 80% женщин хотя бы иногда обращают внимание на фильмы, указанные в анкете при знакомстве. Мужчины уделяют этому внимание на 10% меньше. Первое место в рейтинге режиссеров, которые ассоциируются с хорошим вкусом, занимает Квентин Тарантино. Также лидерами стали Эльдар Рязанов, Гай Ричи, Леонид Гайдай, Андрей Тарковский и Стивен Спилберг. На восприятие партнера влияют и любимые жанры. Мужчины чаще выбирают девушек, которые смотрят комедии, так ответили почти 45% опрошенных. Еще 30% назвали фантастику и романтические фильмы. Женщинам симпатизируют партнеры, которые предпочитают комедии и исторические фильмы. Такое мнение имеют 40% респондентов.
0: Exclusive News на Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер Марина Кутепова. Сегодня разберем один из запрещенных приемов, который работает везде. В мебели, декоре и даже на кухне. Не покупаем наборы. Наборы из 3 одинаковых рамок, наборы из 5 одинаковых свечей, набор полотенец в полосочку или, не дай бог, мебельный комплект, кровать плюс 2 одинаковые тумбочки. Все, что выглядит, как купил комплект в одном магазине, делает интерьер дешевым и убивает индивидуальность. Лучше сочетать кровать с тумбочками из другой фабрики, другой формы, другого цвета и даже другого стиля. Например, классическую кровать с современными минималистичными тумбочками, а современную кровать наоборот – дополнить классическими или винтажными столиками по обе стороны. То же самое с сервировкой стола. Сейчас даже там не используют комплекты посуды. Единственное, что должно быть одинаковым, это приборы. А тарелки и стаканы могут быть из разных коллекций, разного цвета. Добавьте винтажную или яркую посуду. Во всем интерьере лучше брать предметы, которые видно, что собраны с душой из разных источников, что они внимательно подобраны один к другому. И это дорогие сердцу предметы. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Курчатовском районе Челябинска на пересечении улиц Косарева и Островского провалился асфальт. Участок огородили, сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции. Информация передана в администрацию города и подрядную организацию, обслуживающую участок для принятия мер по устранению провала на проезжей части, уточнили в ГАИ. Водители просят быть внимательными при проезде перекрестка. Рейтинговое агентство «Райекс» в 15-й раз представило список лучших вузов России. Лидеры остаются прежними – МГУ, МГТУ имени Баумана и МФТИ, снова в первой тройке. Приятной новостью для Урала стало укрепление позиций Южно-Уральского государственного университета. Он вошел в топ-50 вузов страны и поднялся на 42-е место, продолжая демонстрировать стабильный рост. Всего в рейтинг «Райекс 100» вошли университеты из 30 регионов страны. Челябинск начал большой летний ремонт коммунальных сетей. Компания «УСТЭК Челябинск» приступила к обновлению теплотрасс. Первый участок на улице Овчинникова, который сегодня осмотрел глава города Алексей Ложкин. Всего до осени планируется обновить более 11 километров сетей. Работы проводятся с использованием современных материалов, а временные трубопроводы позволят минимализировать отключение горячей воды для жителей. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске в Екатеринбурге установили памятник Алексею Балабанову, и Аня Тейлор-Джой сыграет в «Охоте на Голлума». В Екатеринбурге у Дворца молодежи открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. На церемонию пришли сотни местных жителей, а также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, режиссер Никита Михалков и помощник президента России Владимир Мединский. Скульптура весом 10 тонн представляет собой трамвайный вагон, в котором сидит Балабанов. Такие вагоны часто встречались в фильмах режиссера. Размеры памятника позволяют свободно ходить внутри и рассматривать композицию. Во время открытия за памятником установили большой экран, на котором транслировали кадры из фильмов Балабанова. Это создавало впечатление, что автор путешествует через свои картины. О планах установить в Екатеринбурге памятник Балабанову стало известно в сентябре 2024 года. В мае 2025 из 58 представленных на конкурс вариантов выбрали эскиз памятника. Победила работа Мейрама Баймуханова.
0: Exclusive News.
1: Аня Тейлор-Джой сыграет в фильме «Властелин колец. Охота на Голлума». Об этом пишет Variety. В проект уже вошли Кейт Уинслет, Джейми Дорнан и Лео Вудл. Как пишет Deadline, Аня Тейлор-Джой сыграет Сирен. Это альфийка Синдар из Лесного королевства, агент короля Трандуила. «Охота на Голлума» выйдет в прокат 17 декабря 2027 года. Сюжет будет разворачиваться между событиями «Хоббита» и «Властелина колец». Режиссер фильма Энди Серкис, который также вернется к роли Голлума. В главных ролях Иэн Маккеллен, Гэндальф, Элайджа Вуд, Фродо и Ли Пейс, король Трандуил.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: С 19 по 21 июня у села Димарино на берегу реки Кабанки развернется 32-й Бажовский фестиваль. Праздник, где народные традиции танцуют и парят. В Баняграде гостей ждут лекции и мастер-классы от пар-мастеров. От музыкальных ритуалов до выбора веников. От живой бани до антистрессовых техник и банных фишек. Проливок, растирок, кошачьих лапок. На площадке «Уральская кухня» вас ждет знакомство с традиционными блюдами, реконструкция старинных рецептов и массовые дегустации. Здесь вы точно освоите рецепт настоящих удмуртских перепечий. Встречаемся на Бажовке. Будет жарко, вкусно и по-русски раздольно.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Краснодарском крае задержан злоумышленник, который, по данным силовиков, готовил теракт. Мужчина признался на допросе, что планировал подорвать автомобиль российского военнослужащего по указанию украинских спецслужб. Его задержали при попытке забрать самодельное взрывное устройство из тайника. Это задержание является частью крупной операции, в ходе которой в нескольких регионах были пресечены теракты против военных и объектов инфраструктуры. Вице-президент США Джей Ди Венс в своей новой книге «Причастие. В поисках моего пути возвращения к вере» отметил высокий уровень поддержки Владимира Путина среди россиян. По словам Венса, любые независимые и объективные попытки оценить популярность российского лидера демонстрируют значительную поддержку со стороны простых граждан. Он также подверг критике Мюнхенскую конференцию по безопасности 2024 года, заявив, что там люди погрязли в утешительной лжи, что мешало принятию мудрых решений. Минстрой России утвердил новый порядок проведения квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний, сообщает пресс-служба ведомства. Теперь экзамен будет длиться 120 минут. Руководителям нужно будет ответить на 100 вопросов по лицензированию, содержанию общего имущества, коммунальным услугам, капремонту и пожарной безопасности. Для успешной сдачи нужно правильно ответить минимум на 85 вопросов. Организация экзаменов возложена на органы Госжилнадзора. Результаты публикуются не позднее 2 рабочих дней. Срок действия аттестата для руководителей управляющих компаний – 5 лет. Турция стала самой востребованной страной для летнего отдыха россиян. Речь идет о самостоятельно организованных поездках. Турция сместила Италию на 2-е место, а Китай и Венгрия уверенно закрепились в пятерке, вытеснив Испанию и Белоруссию, рассказали в сервисе для организации путешествий One to Trip. В пятерку лидеров этого летнего сезона также вошли Италия и Франция. Они занимают 2-е и 3-е место. Китай и Венгрия, в свою очередь, замыкают топ-5. Аналитики подчеркивают, что доля международных поездок осталась стабильной и составила в 2026 году 33% от общего количества бронирований на лето. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: революції.
1: Мировой бестселлер на Радіо 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске бивар с автографом Николая II выставят на аукцион, и россияне отдают предпочтение партнерам, которые смотрят фильмы Тарантино, Рязанова и Гая Ричи. Аукционный дом «Литфонд» 18 июня выставит на торги кожаный бювар с фотопортретом императора Николая II и его автографом. Об этом сообщает ТАСС. Стартовая цена – 700 тысяч рублей. Бювар объединил уникальные свидетельства из жизни императорской семьи Романовых периода 1890-1920-х годов. Например, авторский отпечаток фотографии Николая II в мундире капитана первого ранга гвардейского экипажа. В состав флота также вошли официальные портреты императрицы Марии Федоровны 1881 года, который сделал фотограф Пазетти, а также открытка с изображением великой княжны Ольги Александровны с первым супругом Петром Альденбургским. На аукционе также представят другие редкие издания и архивные материалы. Среди них сборник Николая Клюева с развернутым автографом, первое издание «Камня» Осипа Мандельштама, новогодние открытки художника-авангардиста Льва Юдина и собрание сочинений Николая Островского из библиотеки Александра Бенуа.
0: Exclusive News.
1: Для большинства россиян совпадение предпочтений в кино и режиссерах остается важным фактором, по которому определяется совместимость. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр «Кион» и дейтинг-сервис «Мамба». Согласно данным исследования, 80% женщин хотя бы иногда обращают внимание на фильмы, указанные в анкете при знакомстве. Мужчины уделяют этому внимание на 10% меньше. Первое место в рейтинге режиссеров, которые ассоциируются с хорошим вкусом, занимает Квентин Тарантино. Также лидерами стали Эльдар Рязанов, Гай Ричи, Леонид Гайдай, Андрей Тарковский и Стивен Спилберг. На восприятие партнера влияют и любимые жанры. Мужчины чаще выбирают девушек, которые смотрят комедии, так ответили почти 45% опрошенных. Еще 30% назвали фантастику и романтические фильмы. Женщинам симпатизируют партнеры, которые предпочитают комедии и исторические фильмы. Такое мнение имеют 40% респондентов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. С 19 по 21 июня Димаринская поляна соберет гостей на Всероссийском Бажовском фестивале. На главной сцене выступят Государственный русский народный оркестр «Малахит», а также заслуженные коллективы Российской Федерации «Солнечная радуга» из Перми и «Яралаш» совместной программой «Дружественный перепляс». Вечером московские фольк-группы «Ягода» и «Матрёха», а также диджей Влад Этник докажут, что народная музыка может звучать современно. В ночном кинотеатре покажут легендарный фильм «Кубанские казаки». Традиции, песни и танцы до утра – все это на поляне у села Димарина. Ждем всех на празднике народного творчества. Встречаемся на Бажовке. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100» – 100 FM.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».
3: L'amour est partout. L'amour est pur et libre. Réalisez tes rêves à l'hôtel d'amour.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Южноуральская команда «Метеорит» подтвердила свой статус фаворита во втором туре Кубка по бадминтону. В Саратове челябинские спортсмены показали 100% результат. 7 матчей, 7 уверенных побед и безоговорочное первое место в турнирной таблице. Заключительный круг соревнований пройдет в Санкт-Петербурге с 28 сентября по 2 октября. Дангузловский государственный природный биологический заказник на Южном Урале номинирован на престижную национальную премию Russian Travel Awards 2026 как природный объект. Заказник известен своими уникальными водно-болотными угодьями и разнообразием птиц, многие из которых занесены в Красную книгу. Чтобы помочь заказнику победить, нужно проголосовать за него на официальном сайте премии Russian Travel Awards до 30 октября. Современное медицинское оборудование для Красноярского госпиталя ветеранов войны полностью произведено в МИАСе. МИАСский завод медицинского оборудования не только изготовил все детали, но и смонтировал под ключ операционный блок. Специалисты предприятия установили системы приточной вытяжной вентиляции, электроснабжения, ламинарные поля для чистого воздуха, а также медицинские и реанимационные консоли, значительно упрощающие работу врачей. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, завтра днем возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 27. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир завтра в 11:00 на ОТВ. Урал-1 на сайте 1obl.tv. Для детей старше 16 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске в Екатеринбурге установили памятник Алексею Балабанову, и Аня Тейлор-Джой сыграет в «Охоте на Голлума». В Екатеринбурге у Дворца молодежи открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. На церемонию пришли сотни местных жителей, а также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, режиссер Никита Михалков и помощник президента России Владимир Мединский. Скульптура весом 10 тонн представляет собой трамвайный вагон, в котором сидит Балабанов. Такие вагоны часто встречались в фильмах режиссера. Размеры памятника позволяют свободно ходить внутри и рассматривать композицию. Во время открытия за памятником установили большой экран, на котором транслировали кадры из фильмов Балабанова. Это создавало впечатление, что автор путешествует через свои картины. О планах установить в Екатеринбурге памятник Балабанову стало известно в сентябре 2024 года. В мае 2025 из 58 представленных на конкурс вариантов выбрали эскиз памятника. Победила работа Мейрама Баймуханова.
0: Exclusive News.
1: Аня Тейлор-Джой сыграет в фильме «Властелин колец. Охота на Голлума». Об этом пишет Variety. В проект уже вошли Кейт Уинслет, Джейми Дорнан и Лео Вудл. Как пишет Deadline, Аня Тейлор-Джой сыграет Сирен. Это альфийка Синдар из «Лесного королевства», агент короля Трандуила. «Охота на Голлума» выйдет в прокат 17 декабря 2027 года. Сюжет будет разворачиваться между событиями «Хоббита» и «Властелина колец». Режиссер фильма Энди Серкис, который также вернется к роли Голлума. В главных ролях Иэн Маккеллен, Гэндальф, Элайджа Вуд, Фродо и Ли Пейс, король Трандуил.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир завтра в 11:00 на ОТВ. Урал-1 на сайте 1obl.tv. Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: С 19 по 21 июня на живописной поляне у села Димарино в Пластовском муниципальном округе развернется один из крупнейших фестивалей страны – 32-й Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Здесь соберутся более 400 мастеров-ремесленников и десятки фольклорных коллективов, чтобы сохранить и приумножить народные традиции. Гостей ждет яркая концертная программа, увлекательные мастер-классы, аутентичные народные гуляния, ярмарки и еще множество сюрпризов для гостей. Каждый найдет занятие по душе. От хоровода до гончарного круга. От частушек до мастер-класса по банному парению. Встречаемся на Бажовке.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. У британского телеведущего Джереми Кларксона обнаружили онкозаболевание. Он заявил, что у него и выявили агрессивную форму рака. Как рассказал сам Кларксон, он узнал о болезни в мае и ее распознали на ранней стадии. Некоторые методы терапии оказались неэффективными. Газета Daily Mail напоминает, что он уже сталкивался с проблемами со здоровьем. В 2024 году его

0: госпитализировали с болями в груди. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поведение Владимира Зеленского на саммите G7 во Франции. По ее словам, украинский лидер пытался показать, как он якобы управляет «семеркой». Захарова назвала его действия с мировыми лидерами ритуалами и заявила, что Зеленскому было необходимо продемонстрировать себя центром всего мироздания, отметив при этом его черный диктаторский костюм. На инвестиционном форуме в Ташкенте премьер России Михаил Мишустин заявил о глубокой трансформации мировой экономики на фоне торговых войн и протекционизма. Он подчеркнул, что в этих условиях Москва и Ташкент успешно перестраивают партнерские отношения и совместно находят ответы на глобальные вызовы. Сибирские ученые представили нейросеть для диагностики депрессии, точность которой достигает 93%. Алгоритм, разработанный сотрудниками Томского и Новосибирского государственных университетов, объединяет генетические данные и результаты электроэнцефалографии. Это первый случай, когда оба вида данных соединены в одной программе. Разработчики Недафи Рос и Александр Севастьянов подчеркивают, технология не заменяет доктора, а лишь служит инструментом для более точной и объективной постановки диагноза. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, завтра днем возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 27. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джейми Ланкастер с композицией «Golden» звучит в рубрике «Кавервиль». Челябинск 13.19. Я Оля Деева. Всех приветствую. Сегодня экватор недели, среда, 17 июня на календаре. Шикарнейшая июньская погода царит в Челябинске, плюс 25 в центре. Ну что, друзья, наслаждаемся хорошим днем и жарой, а также музыкой, которая звучит на радио 100. Мировом бестселлере Джо Кокер у нас будет «You Can Leave Your Head On», а прямо сейчас Тедди Свимс «Dancing with Your Ghost».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 32-й Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества – один из главных летних брендов Южного Урала. С 19 по 21 июня на поляне у села Димарино Бажовка вновь соберет гостей, предложив насыщенную программу на десятках площадок. Гостей ждут 12 национальных подворий в уральском поселении. У мастеровой слободе творческие акции по росписи, ткачеству, вышивке и лоскутному шитью. На Красной Горке пройдут мастер-классы от народных умельцев, от берестяной птички до башкирской куклы, а также конкурсы керамистов и художников. Калачный ряд и раздолье порадуют ярмарочными товарами. Вход на фестиваль свободный. Приходите всей семьей. Будет колоритно, звонко и по-уральски щедро. Встречаемся на Бажовке.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100»

0: Габен и Зет Стар звучат на Радио 100. Челябинске 13:36. Друзья, на этой неделе у нас в эфире звучит новый выпуск рубрики «Дома хорошо». Как всегда, дизайнер Марина Кутепова рассказывает нам о том, как сделать квартиры еще красивее и современнее. На этой неделе Марина раскроет нам запрещенный прием, с помощью которого можно привнести оригинальность в интерьер. Все подробности услышите через несколько минут. Из музыки после небольшой рекламы Дизри у нас прозвучит «You Gotta Be», а в рубрике «Summertime» сейчас Майкл Фрэнкс.
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер Марина Кутепова. Сегодня разберем один из запрещенных приемов, который работает везде. В мебели, декоре и даже на кухне. Не покупаем наборы. Наборы из трех одинаковых рамок, наборы из пяти одинаковых свечей, набор полотенец в полосочку или, не дай бог, мебельный комплект, кровать плюс две одинаковые тумбочки. Все, что выглядит, как купил комплект в одном магазине, делает интерьер дешевым и убивает индивидуальность. Лучше сочетать кровать с тумбочками из другой фабрики, другой формы, другого цвета и даже другого стиля. Например, классическую кровать с современными минималистичными тумбочками, а современную кровать наоборот – дополнить классическими или винтажными столиками по обе стороны. То же самое с сервировкой стола. Сейчас даже там не используют комплекты посуды. Единственное, что должно быть одинаковым, это приборы. А тарелки и стаканы могут быть из разных коллекций, разного цвета. Добавьте винтажную или яркую посуду. Во всем интерьере лучше брать предметы, которые видно, что собраны с душой из разных источников, что они внимательно подобраны один к другому. И это дорогие сердцу предметы. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Суд в Сосновском районе арестовал 48-летнего местного жителя по обвинению в убийстве матери. По данным Следственного комитета, в ночь на 11 июня в деревне Большое Таскино нетрезвый обвиняемый в ходе ссоры избил свою 66-летнюю мать, нанеся ей не менее 5 ударов руками. Пострадавшую без сознания нашли родственники, однако прибывшие врачи смогли лишь констатировать смерть женщины. Нападавший задержан, расследование продолжается. Калининский суд Челябинска приговорил к 5 годам колонии местную жительницу за мошенничество под видом снятия порчи. Предлагая в социальных сетях якобы магические услуги, она обманула 13 человек со всей страны и выманила у них более 1,5 миллиона рублей. Суд также обязал осужденную вернуть все деньги потерпевшим. Управленческая команда Челябинской области вошла в топ-15 лучших на всероссийском конкурсе «Лидеры России» команды. Осенью этого года наши делегаты примут участие в суперфинале проекта и пройдут обучение в мастерской управления «Синерж». Всего на конкурс в этом сезоне поступило 75 тысяч коллективных заявок. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, завтра днем возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 27. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Lady Kay, I Will Survive на Радио Стон. Что ж, друзья, композиция – визитная карточка Глории Гейнер, которую она записала в 1978 году. Песня тогда взорвала танцплощадки и запомнилась нескольким поколениям меломанов. По значимости для жанра эту композицию часто ставят в один ряд со схожим по тематике произведением «Stayin' Alive» от Bee Gees и культовой «I Feel Love» Donna Summer. Кстати говоря, эту исполнительницу считает королевой диско. Ну и «I Will Survive» — это единственный в истории лауреат премии Грэмми в номинации «Лучшая диско-запись». Награда эта была учреждена в 80-м году прошлого века и присуждена Глори Гейнер, а также упразднена на следующий же год в связи с падением общественного интереса к этому музыкальному направлению. А очень зря. Мне кажется, диско прекрасно. Ну, а мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. Мировой бестселлер Элвис Пресли у нас будет звучать «I Lonesome Tonight», а прямо сейчас «Джеймс Блант».

0: Hooverphonic No More Sweet Music на Радио 100. Челябинске 14.33. Ну, не знаю, какое, а я с Hooverphonic не согласна. У нас будет много наиприятнейшей музыки звучать в течение бесконечно долгого времени, поэтому никуда не уходите, оставайтесь на волне 100% комфорта. Не зря ведь у нас такой прекрасный слоган. Мне кажется, он полностью отражает действительность. Только хиты на Радио 100. Только те композиции, которые вам очень по душе. Скоро Риану услышим, Love on the Brain, а в рубрике Summertime сейчас Анна Карам.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: С 19 по 21 июня Димаринская поляна превратится в центр народного веселья. Здесь пройдет 32-й Бажовский фестиваль народного творчества. Три музыкальные сцены обеспечат праздничное настроение. А на семейной площадке «Веретень» гостей ждут хороводы, молодецкие забавы и игровые программы на любой возраст. С наступлением темноты начнется главное волшебство – иммерсивный ночной спектакль «Мистериум», «Бажов», «Путь каменных сказов», от театра игр и путешествий из Садки. Берите семью и друзей, будет шумно, душевно и совсем не скучно. Встречаемся на Бажовке.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100»

0: Enigma Дежавю на волне 100. Почти 3 часа дня в Челябинске. Далее Кэти Милуа у нас прозвучит в рубрике Lux Time с композицией It's Only Pain. А сразу после новости, на этот раз мировые.
1: Lux Time на радио 100.
2: It's Only Pain.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В горах Карачаево-Черкесии пропала группа туристов. Спасатели МЧС России проводят поисковые работы в Рубском районе, сообщили в ведомстве. Помощь потребовалась незарегистрированной группе туристов в районе пещеры хребта Джентум. Спасатели начали пеший подъем к предполагаемому месту, где сработал трекер на высоте почти 3000 метров. Устройство передало сигнал о происшествии на туристическом маршруте. Сотрудники МЧС достигли лагеря, но людей там не оказалось. Поисковые работы продолжаются с участием 4 спасателей и 1 единицы техники. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ об ограничении передвижения мототехники. Ездить на мопедах на полуострове запрещено с 22 часов до 6 утра, следует из документа. Изначально запрет начинал действовать на 2 часа раньше, с 20.00. На этой неделе крымские власти сообщили, что начнут конфисковывать мототехнику за шум во время оповещений о воздушной тревоге или при атаках БПЛА. С 17 июня в Крыму ввели ограничения на передвижение мототехники в вечернее и ночное время. Аксенов говорил, что мера принята для обеспечения общественной безопасности, охраны военных важных государственных и специальных объектов. На заправках Татнефти отменили часть введенных ранее ограничений на продажу топлива. Бензин АИ-92 и дизельное топливо продаются свободно, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в компании. По АИ-95 лимиты 30 литров пока сохраняются, добавил собеседник агентства. По его словам, также устранены проблемы с безналичным расчетом. Накануне Татнефть объявила о введении ограничений на продажу топлива на всех АЗС в стране. Автомобилисты также жаловались на невозможность рассчитаться по банковской карте. Издательство «Просвещение» пообещало 500 тысяч рублей за сведения о производителях поддельных учебников и пособий для начальной и средней школы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний. Отмечается, что поддельную продукцию продают через маркетплейсы. В издательстве уточнили, что вознаграждение можно получить только за ту информацию, которая послужит основанием для возбуждения уголовного дела по статьям о нарушении авторских прав и или о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Ника Саманта «On the Beach», «На пляже» называется композиция. Ну что ж, друзья, лето, поэтому пляж — это одно из самых долгожданных мест, на которые нам бы хотелось отправиться. В идеале вместо работы, а может быть после нее. Но, кстати говоря, это не единственный вариант. Летом в Челябинске проходит масса самых интересных мероприятий. Есть из чего выбрать. И вот уже с 19 по 21 июня в селе Димарино Пластовского округа пройдет Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Начал он проводиться еще в далеком 1993 году, а с 1999 получил статус всероссийского. Ну и, конечно же, ни для кого не секрет, что фестиваль назван именем уральского писателя-фольклориста Павла Бажова, который собирал народные фольклорные сказания Урала и был автором множества сказов. Этому фестивалю сегодня посвящена наша рубрика «Артефакты». Она звучит весь день. В ней все подробности о мероприятии. Не пропустите. Из музыки Фрэнк Синатра скоро будет звучать «Strangers in the Night», а прямо сейчас «Лола Ян».

0: мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

просто. 100 FM.

0: Gotten Project Santa Maria на радио 100. Челябинске 15:36. Напоминаю, что на календаре сегодня 17 июня, и это день русского кваса, друзья, самый летний напиток. Грех не отметить праздник, побаловать себя кружечкой холодного кваса. Кстати говоря, заинтересовалась я, почему именно русские? Кто вообще квас придумал? Оказалось, что археологические находки свидетельствуют о том, что аналоги кваса готовили в древнем Египте еще 8000 лет назад, а первый достоверный письменный след кваса уже на Руси находится в летописи и датируется 996 годом. В летописи описывается, что после крещения киевлян князь Владимир Святославич приказал раздать пищу, мед и квас. Это событие стало первой официальной фиксацией кваса в истории нашей страны. В настоящее время квас популярен не только у нас, но и в странах Балтии, а также Восточной Европы, где его считают своим традиционным напитком. А самый неожиданный бум произошел в Китае. С 2016 года местные корпорации начали выпускать квас с экзотическими вкусами, например, с личи. Так что, если будете в Китае, обязательно найдите такой. Ну что, отмечаем праздник, друзья. Из музыки у нас рубрика «Summer Time». Сейчас в эфире «А в ней дуэт» Антонио Карлос Жобим и Элис Реджина.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: С 19 по 21 июня у села Димарино на берегу реки Кабанки развернется 32-й Бажовский фестиваль. Праздник, где народные традиции танцуют и парят. В Баняграде гостей ждут лекции и мастер-классы от пар мастеров. От музыкальных ритуалов до выбора веников. От живой бани до антистрессовых техник и банных фишек, проливок, растира, кошачьих лапок. На площадке «Уральская кухня» вас ждет знакомство с традиционными блюдами, реконструкция старинных рецептов и массовые дегустации. Здесь вы точно освоите рецепт настоящих удмуртских перепечий. Встречаемся на Бажовке. Будет жарко, вкусно и по-русски раздольно.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Селин Дион, «My Heart Will Go On» – одна из самых красивейших и романтичнейших композиций, которую мы только знаем. Думаю, многие со мной согласятся. Ну что же, вот на такой красивой ноте мы завершаем очередной музыкальный час. Впрочем, успеваем послушать еще одну талантливую исполнительницу в рубрике «Lux Time». Это будет Дайана Кролл с песней «I Remember You». А затем в эфир выйдут актуальные новости региона.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Lux Time».

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Более 40 ветеранов получили награды на юбилейном пленуме в Челябинске, посвященном 60-летию организации. Губернатор Алексей Текслер поздравил участников областного совета ветеранов. Сегодня ветеранское движение объединяет 52 городских и районных совета и более 2300 первичных организаций. С начала СВО к ним присоединились участники спецоперации. Ветераны активно участвуют в сборе гуманитарной помощи и проводят уроки мужества для школьников и студентов. Губернатор также отметил, что многие инициативы ветеранов вошли в народную программу, а их мнение учитывают при принятии социальных решений. В областной столице состоялось заседание регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. На нем были названы имена делегатов, которые примут участие в работе съезда партии. Представлять Южный Урал будут председатель Совета регионального отделения партии пенсионеров Степан Фирстов и известный сосудистый хирург Денис Барсук. Съезд Российской партии пенсионеров состоится 26 июня в Москве. На нем утвердят программу партии и выдвинут кандидатов в Госдуму. Каждый третий челябинец предпочитает сам ходить в гости, а каждый пятый избегает приема друзей или родственников. Выяснили аналитики Level Group. 40% горожан испытывают стресс от несогласованных визитов. Среди основных причин негостеприимства – отсутствие приватной комнаты, резкая смена режима сна, занятая ванная по утрам, а также сдвиг планов и нарушение личных границ. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град, ветер юго-западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Радіо 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Post Malone, Wrapped Around Your Finger, называется композиция. Ну что, друзья, продолжаем слушать музыку высшей пробы. С вами сегодня в эфире я, Оля Деева, в шикарнейшей компании талантливых исполнителей, которые поют свои лучшие композиции только для вас, любимые наши радиослушатели. Да-да, не больше, не меньше, только для вас. Поэтому делайте звук погромче. В этом часе только хиты, как всегда, которые радуют ваш слух, поднимают настроение, делают день приятнее и работу легче. В мировом бестселлере услышим Парикома «It's Impossible», а в рубрике «Кавервилл» сейчас Нея «Crazy in Love».
1: «Кавервилл» на «Радио 100».

0: R&B Heartbeat на волне 100. Хочу напомнить вам о том, что сегодня на протяжении всего дня у нас в эфире звучит рубрика «Артефакты». Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. И сегодня все выпуски посвящены замечательному событию, которое скоро состоится в нашем регионе. Это Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Пройдет он уже с 19 по 21 июня в селе Димарино. А все подробности как раз можете услышать в выпусках рубрики. Не пропустите. Из музыки сейчас Розана, а чуть позже Леони и Имран прозвучат с композицией «The Weeknd».
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. С 19 по 21 июня Димаринская поляна соберет гостей на Всероссийском Бажовском фестивале. На главной сцене выступят Государственный русский народный оркестр «Малахит», а также заслуженные коллективы Российской Федерации «Солнечная радуга» из Перми и «Яралаш» совместной программой «Дружественный перепляс». Вечером московские фольк-группы «Ягода» и «Матрёха», а также диджей Влад Этник докажут, что народная музыка может звучать современно. В ночном кинотеатре покажут легендарный фильм «Кубанские казаки». Традиции, песни и танцы до утра – все это на поляне у села Димарина. Ждем всех на празднике народного творчества. Встречаемся на Бажовке. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100». «100 FM».

0: Maroon 5 Daylight на Радио 100. Почти 5 вечера в южноуральской столице. Далее рубрика Lux Time завершит этот музыкальный час, а в ней Кэти Мило услышим Just Like Heaven.
1: Lux Time на Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Брестцов. 7 пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на автобус в Брянской области госпитализированы. Состояние одного ребенка тяжелое, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук ранее уточнял, что украинский беспилотник атаковал автобус, следующий из Гомеля в Геленджик. По его словам, в автобусе ехала детская футбольная команда из Белоруссии. При атаке погибла женщина, которая сопровождала несовершеннолетних. ЧП произошло сегодня на трассе А-240 под Брянском. В автобус ехали 44 пассажира, в том числе 28 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Девочка, пострадавшая при жесткой посадке самолета у хутора Алешкин под Волгоградом, находится в реанимации. Ее состояние тяжелое, об этом сообщили ТАСС в Комитете здравоохранения региона. Авария произошла еще 13 июня. Южная транспортная прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело. По данным СКР, пилот взял 12-летнюю девочку на борт легкомоторного самолета по просьбе ее отца. Воздушное судно использовалось для обработки сельскохозяйственных полей. При жесткой посадке оба получили травмы, были госпитализированы, пилота прооперировали. Извержение вулкана Лева-Тоби на индонезийском острове Флорес не угрожает туристам на популярных маршрутах в стране. На Бали, Яве и в Калимантане об этом сообщает Российская ассоциация туроператоров. Местный центр вулканологии рекомендует не приближаться к кратеру ближе, чем на 5 километров. При 6 извержениях пепел поднялся на высоту более 3 километров. Сам вулкан расположен в северной части острова, куда туристы приезжают реже, чем в другие районы. Ассоциация уточняет, что основные туристические направления Индонезии находятся достаточно далеко от вулкана. Туроператоры пока не фиксируют отказов от путевок в Индонезию. Директор парижского Лувра Кристоф Лерибо заявил, что музей находится в плачевном состоянии. Передает Интерфакс. Руководитель отмечает, что оборудование и инфраструктура приходят в негодность. Он добавил, что с 2027 года музей оборудует новые системы видеонаблюдения и пообещал взять решение неотложных проблем в свои руки. Напомню, в прошлом году Лувр подвергся ограблению. Группа из 4 человек украла из музея драгоценности стоимостью 88 миллионов евро. 4 подозреваемых сейчас находятся под стражей, но украденные драгоценности до сих пор не найдены. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, завтра днем плюс 27. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кристиан Леонтьев, «Story of my life» на радио 100 в Челябинске, 17:21. С вами сегодня я, Оля Деева. Продолжаем нашу музыкальную среду. Ну что, друзья, как у вас там настроение? Не устали еще работать? Поддержу вас немножечко до окончания рабочего дня. Осталось совсем чуть-чуть, буквально меньше часа. Поэтому давайте соберем все свои силы в кулак, доделаем все свои дела и уже будем думать о том, чем же приятным займемся вечером. Ну а пока главная приятность — это прослушивание. Это музыка, которая звучит на радио 100. Продолжим ее слушать. В мировом бестселлере Дин Мартин у нас будет «Мамбо Итальяно».
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: down, oh hello, kiss a digi. You get happy in the future when you mambo Italiano.
1: Артефакты – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. С 19 по 21 июня на живописной поляне у села Димарино в Пластовском муниципальном округе развернется один из крупнейших фестивалей страны – 32-й Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Здесь соберутся более 400 мастеров-ремесленников и десятки фольклорных коллективов, чтобы сохранить и приумножить народные традиции. Гостей ждет яркая концертная программа, увлекательные мастер-классы, аутентичные народные гуляния, ярмарки, и еще множество сюрпризов для гостей. Каждый найдет занятие по душе. От хоровода до гончарного круга. От частушек до мастер-класса по банному парению. Встречаемся на Бажовке. Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Cardigans звучат на радио 100 в Челябинске 17:44. Друзья, скоро у нас в эфире будет рубрика «Дома хорошо». Уже не первый месяц мы даем вам советы, как сделать наше жилище еще уютнее, современнее и красивее. В этом нам помогает дизайнер Марина Кутепова. Сегодня тема интересная – запрещенный прием, с помощью чего можно сделать интерьер оригинальным, но тут главное не переборщить, как говорится. Все подробности услышите через несколько минут. Буквально после композиции от Марчибы, которая прямо сейчас будет звучать.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер Марина Кутепова. Сегодня разберем один из запрещенных приемов, который работает везде. В мебели, декоре и даже на кухне. Не покупаем наборы. Наборы из 3 одинаковых рамок, наборы из 5 одинаковых свечей, набор полотенец в полосочку или, не дай бог, мебельный комплект, кровать плюс 2 одинаковые тумбочки. Все, что выглядит, как купил комплект в одном магазине, делает интерьер дешевым и убивает индивидуальность. Лучше сочетать кровать с тумбочками из другой фабрики, другой формы, другого цвета и даже другого стиля. Например, классическую кровать с современными минималистичными тумбочками, а современную кровать наоборот. Дополнить классическими или винтажными столиками по обе стороны. То же самое с сервировкой стола. Сейчас даже там не используют комплекты посуды. Единственное, что должно быть одинаковым, это приборы. А тарелки и стаканы могут быть из разных коллекций, разного цвета. Добавьте винтажную или яркую посуду. Во всем интерьере лучше брать предметы, которые видно, что собраны с душой из разных источников, что они внимательно подобраны один к другому. И это дорогие сердцу предметы. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Кору «The Meeting» на Радио 100. Почти 6 вечера в Челябинске. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас Маделин Перу прозвучит у нас. А сразу после в эфир выйдут новости. Узнаете о том, что сегодня важного происходит в регионе.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Прокуратура Металлургического района Челябинска организовала надзорные мероприятия в связи с возможным нарушением трудового законодательства со стороны Челябинского металлургического комбината. Речь идет о задержке зарплаты части сотрудников предприятия. На комбинате Первому областному информагентству сообщили о причине несвоевременной выплаты. Возникла временная техническая задержка. По состоянию на 16 июня заработная плата выплачена всем сотрудникам ПАО ЧМК, говорится в сообщении.

0: 60 баллов по ЕГЭ. Губернатор Алексей Текслер поздравил школьников, их учителей и родителей в своем канале «Макс». Даниил Салимов из 80-й гимназии Челябинска показал высшие результаты по русскому языку и литературе. Илья Бурашников из областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей набрал 100 баллов по русскому и химии. Русский язык сдавали 4 июня, это обязательный экзамен. В нем участвовали более 14 тысяч выпускников области. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир завтра в 11:00 на ОТВ. Урал-1 на сайте 1obl.tv. Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Imagine Dragons, I Don't Like Myself, я не люблю себя, переводится название этой композиции. Друзья, нравятся мне другие песни больше, их несколько с одним названием, звучит оно как You are beautiful, ты прекрасен или прекрасна. Вот я думаю, что стоит помнить об этом всегда, что мы прекрасны, и любить себя — это база для того, чтобы жизнь была счастливой и приятной. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере в этом часе Beatles у нас прозвучат «I will follow the sun», а в рубрике «Кавервиль» послушаем Сьюзен Вонг «California Dreamin'».
1: «Кавервиль» на «Радио 100».

0: Texas с композицией High звучит на радио 100 в Челябинске, 18:34. Продолжаем наш музыкальный вечер. И ближайшие 10 минут услышим Brainstorm с композицией Maybe. Также у нас будет шикарнейший дуэт в эфире звучать. Эрс Рамазотти и Тина Тернер, Cos de la Vita. Создадим яркое, теплое итальянское настроение у нас на Южном Урале. Ну а в рубрике Summertime прямо сейчас Майкл Фрэнкс.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир завтра в 11:00 на ОТВ. Урал-1. На сайте одинобл.тв. Для детей старше 16 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. 100 FM.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 32-й Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества – один из главных летних брендов Южного Урала. С 19 по 21 июня на поляне у села Димарино Бажовка вновь соберет гостей, предложив насыщенную программу на десятках площадок. Гостей ждут 12 национальных подворий в уральском поселении. У мастеровой слободе творческие акции по росписи, ткачеству, вышивке и лоскутному шитью. На Красной Горке пройдут мастер-классы от народных умельцев, от берестяной птички до башкирской куклы, а также конкурсы керамистов и художников. Калачный ряд и раздолье порадуют ярмарочными товарами. Вход на фестиваль свободный. Приходите всей семьей. Будет колоритно, звонко и по-уральски щедро. Встречаемся на Бажовке.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. 100 FM.

0: Лана Дель Рей, Summertime Sadness на Радио 100. Челябинске почти 7 вечера. Друзья, на этом я, Оля Дзеева, с вами прощаюсь. Замечательно провели эту среду. Благодарю за то, что вы выбираете Радио 100 и проводите под звуки музыки свои будни. Желаю вам хорошего завершения дня. Услышимся завтра. Ну а прямо сейчас у нас рубрика «Люкс Тайм», а в ней Нора Джонс. «Those Sweet Words».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: 9600 человек, рассказал министр образования региона Виталий Литке. С учетом коммерческого набора высшие учебные заведения планируют принять на обучение около 25 тысяч студентов. При этом школьников, которые окончили 11 класс и сдают ЕГЭ, в этом году порядка 14 тысяч. В Магнитогорске появится новый дворец торжеств. Готовность объекта 90%. Строительство ведется на территории городского парка «Притяжение», пишет Южноуральская панорама. Дворец представляет собой двухэтажное здание в стиле неоклассицизма. Общая его площадь более 700 квадратных метров. Открытие дворца состоится в День металлурга. В рамках этого события будет проведена массовая регистрация брака. По мнению специалистов, это будет еще одна точка притяжения южноуральцев. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град, ветер юго-западный, порывы до 12 метров в секунду, температура воздуха ночью 15 градусов тепла, завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК Ихе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем, ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир завтра в 11:00 на ОТВ. Урал-1 на сайте 1obl.tv для детей старше 16 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир завтра в 11:00 на ОТВ. Урал-1 на сайте одинобл.тв. Для детей старше 16 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

that's hard to remember. It gets hard to remember.

0: that's hard to remember.
1: Артефакты – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. С 19 по 21 июня Димаринская поляна превратится в центр народного веселья. Здесь пройдет 32-й Бажовский фестиваль народного творчества. Три музыкальные сцены обеспечат праздничное настроение. А на семейной площадке «Веретень» гостей ждут хороводы, молодецкие забавы и игровые программы на любой возраст. С наступлением темноты начнется главное волшебство – иммерсивный ночной спектакль «Мистериум Бажов. Путь каменных сказов» от театра игр и путешествий из Сатки. Берите семью и друзей, будет шумно, душевно и совсем не скучно. Встречаемся на Бажовке. Артефакты – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Росавиация ограничила полеты легких и сверхлегких воздушных судов в ряде регионов Центральной России. Временные меры будут действовать для Москвы, частей Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей с 20 июня до особого уведомления. Ограничение полетов введено по представлению Минобороны в диапазоне высоты от земли до 5200 метров. Ведомстве отметили, что регулярные чартерные авиарейсы продолжат выполняться по маршрутам. В сообщении с аэропортами этих регионов, согласно расписанию, меры принимаются для обеспечения безопасности полетов. Россия вступает в полномасштабную избирательную кампанию. Об этом объявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. В единый день голосования, который пройдет 20 сентября, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего пройдет более 2000 избирательных кампаний разного уровня. Предполагается заместить более 20,5 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Законопроект по борьбе с игроманией планируется доработать к осенней сессии. Правительство не возражает против идей, которые в нем заложены. Об этом заявил замминистра финансов России Иван Чебесков, выступая в Совете Федерации. Среди технических вопросов, которые предстоит решить, возможность обходить запрет играть на заемные деньги с кредитных карт, в частности, обналичив их, добавил замминистра. Австралийская актриса Кейт Бланшетт стала приглашенным профессором театра современного искусства в Оксфордском университете. Двукратная обладательница премии «Оскар» проведет академический год в колледже Святой Екатерины в рамках престижной профессуры Кэмерона Макинтоша. Как сообщают СМИ, в рамках своей деятельности в Оксфорде актриса проведет серию бесед, лекций

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: toi.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.
3: A cigarette

I've been gone.